0: Фенусмент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: 1, 2, 1, 2. Чек, чек. Малума, бебе.